0: ишпин апаш нэгийч гомтита типу ичэрпу уихтам ойгмина моданам гэтэм таги пиагуми тоо ягнэ пекина пулор сага хэгэ нэ кисн гулаг ягут таха язуга таги китап мегоч мучиг ихтагу ман очая кани гэбчач муин минэга гэач муштагу авок Willow Creek Health Services 306-467-4402 агачи отиси пеги willowcreekhealth.com
1: Saskatchewan's Aboriginal Radio Network.
2: On Thunderjaw First Nation, MBC is on 97.3 FM.
3: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.